маркетинг. TDI Радио 107.5. Маркетинг. TDI Радио 107.5. 060-6444-780. Ladies and gentlemen.